0: Божим ходящий гвоздь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Угодите нашим, блаженнейшим митрополиты Кирисавви, и угодите нашим, высокопреосвященнейшим архиепископе Кир Паисий, честным пресвитерстве, во Христе диаконь,

0: путешествующий, не дугующий, страждущий, пленник и о спасении, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную водичицу, нашу Богородицу и пришнадиву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга,

0: Да избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани.

0: совершенно что-то мирно и возришно у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Адыгва мирно, вели наставника, храни за душителя наших,

премени господи Бадику нашего, блаженнейшего Кирсабову, митрополита Варшавского и всея Польши, Бадику нашего, високопроспященнейшего Кирпаисия, архиепископа Перемыльского и Горлицкого, их же даруй святым твоим церквам, миричевичестных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово твое.

Воскресы из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами причастия Своей Матери, святых славных, всех хвальных апостолов, и же во святых Отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина, града Золотоустого, и святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобного Антония, римлянина, мученика рождена и преподобного Косми, их же памятный швид попразднуем, и святого священномученика Максима Горлицкого, и святого преподобного исповедника Серапима Загоровского, Перемирского, святого мученика Моденца Гавриева Забудовского, и святого преподобного Гавриева, и святого Паисия Святогорча, святых ивноапостольных великого князя Владимира, и великие княгини Киевские Голги, и святого святителя Спиридона Тримипульского Чудотворца, и святых мучеников земли Холмской и Подлаския, святых мучеников Катинских, святых праведных Бога Отец, як и моя, дни всех святых, помилуй.